0: Это радио Компас FM.
1: Около тебя мир зеленее, около тебя солнце теплее.
0: Компас FM. Всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве осадков не обещают и до 37 градусов со знаком плюса. А в Витебске и Минске возможен кратковременный дождь и будет до 35 тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве осадков не обещают и до 37 градусов со знаком плюса. А в Витебске и Минске возможен кратковременный дождь и будет до 35 тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве осадков не обещают и до 37 градусов со знаком плюса. А в Витебске и Минске возможен кратковременный дождь и будет до 35 тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Здравствуйте, с новостями к этому часу Вера Светлова. Сейчас расскажу, с кем проводит встречу президент и о том, что продают в столице.
1: Новости на Компас FM.
0: Александр Лукашенко проводит встречу с министром иностранных дел Алжира Ахмедом Атафа во Дворце независимости сегодня, пишет Белта. В повестке расширение сотрудничества и конкретные шаги в развитии взаимодействия. По словам президента, оба государства могут договориться по реализации многих проектов, и Беларусь умеет делать абсолютно все, что сегодня, а может быть и завтра, необходимо будет Алжиру. А достижение договоренностей по конкретным проектам послужит фундаментом для дальнейших отношений и откроет новые возможности во взаимодействии между Беларусью и Алжиром уже сегодня, отметил глава государства. О безопасном поведении воды напоминают в МЧС. В рекомендациях для граждан несколько правил. Если купаться, то только в специально оборудованных и отведенных местах. Ни в коем случае не заплывать за буйки и ограждения и не оставлять детей без присмотра. А еще не играть на воде и не подавать ложных сигналов бедствия. Также под запретом плавание в алкогольном опьянении, прыжки в воду с мостов, пристани и других мест. Курс начальной военной подготовки проходит у первокурсников военной академии, рассказали в Минобороны. Юноши и девушки изучают устройство стрелкового оружия, отрабатывают норматив неполной разборки и сборки АК-74 и пистолета Макарова, изучают устройство и порядок применения ручных гранат. А еще курсанты выполняют контрольные упражнения по физической подготовке. И уже с 1 сентября они приступят к обучению по специальностям. И последнее. Легендарный ночной бар продают в Минске, пишет .бай. Речь идет о баре и ресторане «Бессонница», расположенном в самом центре столицы. Вместе с основным помещением будущий собственник также получит просторную круглогодичную террасу площадью 95 метров квадратных и еще одну летнюю, почти на 98 квадратов. А хотят за бар примерно 255 тысяч долларов.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве без осадков и 37 с плюсом, а в Витебске и Минске возможен кратковременный дождь, гроза и до 35 тепла. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Компас FM. Всегда по пути.
1: Просыпаюсь и не чувствую разницы. Понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на

Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102,5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

Прощение кафе пел только что Крис Ри. Именно этой песней мы и заканчиваем очередной час этого четверга. Вы слушаете Компас FM. Меня зовут Анастасия Лисова. И совсем скоро узнаем о последних новостях к этому часу. Ну а пока давайте расскажу, кто будет нам составлять компанию в ближайшее время. Итак, споет А-студио и «Отпетые мошенники».

0: Время новостей на Компас ФМ, и о них нам расскажет Ирина Журавлик. Ир, привет, что ты для нас подготовила?
1: Привет, Настя. Сейчас я расскажу, президент какой страны посетит Беларусь и о том, на кого открывает летний осенний сезон охоты.
2: Новости, новости на Компас ФМ.
1: Президент Алжира Абдельмаджид Тибун намерен посетить Беларусь в ближайшее время, пишет Белта. Соответствующее послание от алжирского коллеги Александра Лукашенко передал глава МИД этой страны Ахмед Атаф. Во время встречи уполномоченный также озвучил еще три сообщения. Первое – это послание глубокой дружбы и высокой оценки деятельности Александра Лукашенко. Во втором – выражена готовность алжирской стороны к сотрудничеству с белорусской. А в третьем – высоко оценена динамика двусторонних отношений после декабрьской встречи высоких лиц в Алжире. О пенсионных гарантиях для многодетных матерей напомнили в Минтруда и соцзащиты. Так, для матерей, родивших 5 и более детей и воспитавших их до 18 лет, предусмотрено снижение общеустановленного пенсионного возраста на 5 лет. Также для матерей с 4 детьми действуют пониженные требования к страховому стажу. Необходимо 5 лет страхового и 20 лет общего стажа. Министерство культуры и киностудия «Беларусьфильм» объявили конкурс сценариев для производства фильма в игровой форме, рассказали в Минобороны. Он приурочен к 110-летию вооруженных сил. Желающие поучаствовать могут подать заявку по 14 августа, а итоги конкурса подведут к началу осени. И последний летний-осенний сезон охоты на пернатую дичь откроется в эту субботу, пишет Белта. Так, способами ружейным, с маломерных судов без двигателя и безружейным, с помощью ловчих птиц, кроме гуся, можно добывать водоплавающих и болотных пернатых, вальдшнепа, вяхиря, голубя сизого, перепела, фазана и тетерева. С 5 сентября можно поохотиться на рябчика и серую куропатку, а уже с 19 сентября на канадскую казарку, гуся белолобого, гуменника и серого.
2: Погода на Компас ФМ.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве без осадков, а вот в Витебске и Минске ожидается кратковременный дождь, гроза и, возможно, с сильным ливнем. А температура будет до 21 градуса тепла. Завтра днем в этих городах обещают кратковременные дожди с грозой. В Могилеве температура понизится до 28 тепла, в Витебске и Минске до плюс 25. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас ФМ только песни, с которыми всегда по пути.

0: Это была группа «Лекарства от меланхолии». Так вот, я надеюсь, что ваше настроение, с ним все в порядке, и вы на позитиве проживаете этот день. Напоминаю, сегодня уже четверг, а это значит, до выходных остается все меньше и меньше времени. Поэтому успевайте сделать все запланированное. Ну, а чтобы двигаться в нужном темпе, вам поможет отличная музыка на Компас FM. Меня зовут Анастасия Лис. Свои вы эти 15 минут. Компанию нам составит А-студию и «Отпетые мошенники». Еще будет группа «Добро». Ну, а раньше «Астралюкс» поем вместе с городом 312.
1: Реклама на Компас FM.
2: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!

0: История одной хорошей песни. Поехали! Вечер вместе с Компас FM.
1: Ну что же, наш день продолжается, и если заглядывать в историю, то 6 августа в 1825 году Боливия обрела независимость от Испании. Еще в 1932 году открылся первый в истории Венецианский фестиваль. Ну а в 1961 году советский космонавт Герман Титов совершил второй в истории суточный космический полет на корабле «Восток-2». Ну а в 1991 году появился первый в мире общедоступный интернет-сервер в формате «Всемирной паутины», с помощью которого я и сделал вам эту подборку. Напоминаю, вы на Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова. Ну а слушать будем в ближайшие 30 минут «Зиверт и пиццу». Еще споет Джейн Осборн. Ну а раньше остальных послушаем группу «Танцы минус».
2: 10 капель любви, 10 капель огня.
1: А теперь давайте проверим дороги на загруженность.
0: Дорожный компас.
1: И как нам говорят Яндекс.Карты в Витебске, пробка из-за аварии в правом ряду на Титова до пересечения с Московским проспектом. Также пробка на Буденного до улицы Белорусский тоже из-за аварии. Еще один затор на Зеньковой до пересечения с улицы Леонова. Там также авария в правом ряду. И еще один затор на улице Воинов-Интернационалистов до пересечения с проспектом Черняховского. Тоже из-за аварии в среднем и правом ряду. Что касается Могилева, то здесь основные затруднения на Пушкинском проспекте от Дворца культуры до Габровской улицы. Проезда 6 минут. А также пробка на объездной дороге от Гомельского шоссе до Славгородского. 3 минуты. Придется подождать. Что касается Минска, то здесь движение плотное. На МКАД от Логойского тракта до проспекта Независимости время проезда 11 минут. Также на Первомайской от улицы Чапаева до Ленина время проезда 13 минут. 11 минут на Максима Богдановича от Ленина до проспекта Машерова. И 7 минут на Козлова от Золотой Горки до Куйбышева.
0: Дорожный компас.

0: вместе с Компас FM.
1: Ну что же, и по такие легкие мотивы от Джейн Осборн мы продолжаем наш день. А точнее уже вечер. Да, дни, недели, месяцы летят незаметно, поэтому, как говорится, не проспите главного. Используйте каждый день, чтобы наслаждаться им, и потом уже холодными зимними, ну или осенними вечерами вспоминать этот день с улыбкой. Ну а с вами Компас FM, Анастасия Лисова, и до конца этого часа к нам присоединятся Зиверт и Пицца, где еще будет The QR, ну а раньше остальных появится группа «Конец фильма». Ну а сейчас давайте проверим дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Витебске из-за аварии наблюдаются пробки на Титова до пересечения с Московским проспектом. Также пробка на Буденного до улицы Белорусский. Еще один затор на Зеньковой до пересечения с улицы Леонова. И также придется замедлиться на улице Воинов-Интернационалистов до пересечения с проспектом Черняховского. В Могилеве на Пушкинском проспекте от Димитрова до Островского время проезда 5 минут. Такая пробка. Дальше еще один затор на объездной дороге от Гомельского шоссе до Славгорода. Время проезда 3 минуты, а также на объездной от Славгородского до Гомельского время проезда также 3 минуты. Обновляя карту Минска, и здесь местами затруднения, но уже 4 балла. На МКАД от Мирошниченко до Независимости время проезда 14 минут. Еще на Партизанском проспекте от Клубного проезда до Ванеева время проезда 17 минут. 5 минут придется постоять на Ванеева, а также от Долгобродской до Партизанского проспекта и 7 минут на Машерова от Красной до Максима Богдановича.
0: Дорожный компас.

0: Ну что же, практически 7 часов, а это значит, что наш вечерний эфир на Компас FM подошел к концу. Все это время с вами была я, Анастасия Лисова. Услышимся уже завтра. Ну а пока желаю вам хорошего вечера, легкой дороги и вкусного ужина. Ну а сейчас давайте послушаем новости, которые для нас подготовила Ирина Журавлик.
1: Поехали! В Минске 7 вечера.

0: последними новостями к этому часу нас познакомит Ирина Журавлик. Ир, привет, о чем расскажешь?
1: Привет, Настя. Из множества событий в мире сейчас я расскажу, какой указ подписал президент и о том, что создали белорусские ученые.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Президент подписал указ о назначении нового замкомандующего внутренними войсками Министерства внутренних дел по тылу. Сегодня пишет Белта. Теперь им станет полковник Владимир Голубев. Напомню, до этого должность занимал полковник Виталий Наркевич. Накануне он был уволен в запас с правом ношения военной формы, одежды и знаков различия. Более 120 строителей поздравили в Минске сегодня, пишет Белта. Лучшим представителям 1 и 35 стройтрестов вручили награды и благодарности от Минстрой архитектуры, Минкорсовета депутатов, Союза строителей, а также Минскстрой и других профильных госучреждений. К слову, в строительной отрасли столицы трудятся около 42 тысяч человек, а свой профессиональный праздник они отметят в эту субботу. Двухдневный сбор офицеров-выпускников тыловых специальностей и транспортных войск этого года прошел на базе 30-й отдельной железнодорожной бригады. Сегодня рассказали в военном ведомстве. Им руководил замминистра обороны по тылу Александр Масолов. С военнослужащими закрепили теорию и практику. Офицерам также дали и единое понимание требований руководящих документов по направлениям служебной деятельности. И последнее. Микробное удобрение для высокой урожайности свеклы создали белорусские ученые, пишет Белта. Оно дает прибавку до 15%. Микроорганизмы взаимодействуют очень тесно с растением. Например, в засуху его жизнедеятельность поддерживают некоторые выделяемые гормоны, тем самым помогая добиться плодородия. Препарат хорошо влияет на накопление сахара и множество других агрономических ценных показателей. И он уже используется в достаточно большом количестве в стране.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшие ночи в Могилеве без осадков. А вот в Витебске и Минске ожидается кратковременный дождь, гроза и, возможно, сильным ливнем. А температура будет до 21 градуса тепла. Завтра днем в этих городах обещают кратковременные дожди с грозой. В Могилеве температура понизится до 28 тепла. В Витебске и Минске до плюс 25. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

постучала и не рухнула ввысь. Но сегодня сначала начинаю я жизнь, начинаю, рискую у судьбы на краю, неизвестную злую, но до нитки свою. В этот вечер негромкий, где закат, как

подражая всяким, с кем не свяжись. И чужая, чужая, ты была моя жизнь. Я тобой не торгую, а на самом краю начинаю другую, но до нитки свою. Начинаю другую, но до нитки свою.

0: Компас FM. Всегда по пути.
1: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно,

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве без осадков, а вот в Витебске и Минске ожидаются кратковременный дождь, гроза и, возможно, сильным ливнем. А температура будет до 21 градуса тепла. Завтра днем в этих городах обещают кратковременные дожди с грозой. В Могилеве температура понизится до 28 тепла, в Витебске и Минске до плюс 25. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас-ФМ.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске обещают кратковременные дожди с грозой. В Могилеве температура понизится до 28 тепла, в Витебске и Минске она будет до плюс 25. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас-ФМ только песни, с которыми всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске обещают кратковременные дожди с грозой. В Могилеве температура понизится до 28 тепла, в Витебске и Минске она будет до плюс 25. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Компас FM. Всегда по пути. Вы слушаете Компас FM.
1: Повяжите нити на запястье, и тебе будет счастье, счастье, счастье.
0: Компас FM. Всегда.

сердце любимого тихим движением гасит свет. В нежных объятиях тает и плавится слово «нет». Белой скульптурой тело.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске обещают кратковременные дожди с грозой. В Могилеве температура понизится до 28 тепла, в Витебске и Минске она будет до плюс 25. Меня зовут Ирина Журавлик, дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.